водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново-ФМ».

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 64%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: Мясной гурман. Это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 4 июля.
1: Год 1848.
2: В Лондоне впервые опубликован манифест коммунистической партии. Он стал первым программным документом научного коммунизма и первой программой международной коммунистической организации. Манифест был написан Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом по поручению Второго конгресса Союза коммунистов, состоявшегося в 1847 году. В сжатой форме манифест формулировал основные положения материалистического понимания истории, объективные законы развития общества, закономерности перехода от одного способа производства к другому. Он характеризовал историю всех ранее существовавших классовых обществ как историю борьбы классов. Манифест остро критиковал устои буржуазного строя, осуждал захватническую политику буржуазии, агрессивные войны, присущие капитализму, и доказывал, что свержение капиталистического строя приведет к коренному изменению международных отношений.
1: Год 1900-й.
2: Из Кронштадта на поиски мифической земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толя. Впервые о загадочном острове сообщил в 1811 году добывавший песца на северных берегах Новосибирских островов зверопромышленник Яков Санников. Опытный полярный путешественник, ранее открывший острова Столбовой и Фадеевский, высказывал мнение о существовании обширной земли к северу от острова Котельного. По словам охотника, над морем поднимались высокие каменные горы. Другим свидетельством в пользу существования обширных земель на севере стали наблюдения за перелетными птицами. Весной они улетали дальше на север, а осенью возвращались с потомством. Поскольку птицы не могли обитать в ледяной пустыне, то высказывались предположения, что земля Санникова богата и плодородна, и птицы летят именно туда. На ее поиски и были нацелены арктические экспедиции барона Толя, убежденного в существовании Арктиды, северного полярного континента. 13 августа Толь увидел контуры четырех гор, которые на востоке соединялись с низменной землей. Таким образом, сообщение Санникова подтвердилось полностью, писал полярник в своем дневнике. «Мы вправе нанести в соответствующем месте на карту пунктирную линию и написать на ней «Земля Санникова». Однако в 1938 году советские летчики доказали, что земли Санникова не существует. По мнению исследователей, она, как и многие арктические острова, была сложена не из скал, а из вечной мерзлоты, поверх которой был нанесен слой грунта. В конце 19-го или начале 20 века лед растаял, и земля Санникова исчезла, подобно островам Васильевскому и Семеновскому, созданным ископаемым льдом.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Олимп Плюс – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-333-00-263.
8: Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Я заказала такое летнее платье и босоножки. Закачаешься. Правда, привезут только к концу недели.
9: А я на летнюю распродажу в Серебку сходила. Все сразу померила, купила и даже сэкономила. Весь июль в Серебряном городе летняя распродажа 0+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 64%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 64%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: идет дождь.
1: Иваново FM. Первое областное радио.

0: Любовь и...
1: золото на Иваново-ФМ.
2: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
3: Здравствуйте. Меня зовут Суслова Ирина Тихоновна. Я очень люблю своих сыновей. У меня два сына, Дмитрий и Илья. И я очень люблю своих невесток. Одну зовут Диана, а вторую Яна. Я их обожаю. И внуков я тоже очень сильно люблю. Я их обожаю. Желаю им всем счастья, здоровья. Вот это вот ваше движение «любить» мне очень нравится, потому что без любви жить невозможно в этом мире.
2: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК «Иваново ФМ», регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
0: Любовь и...
1: золото на «Иваново ФМ».
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Волга К50 стоит от 4 миллионов 300 тысяч рублей. В базовой версии у кроссовера есть 4 подушки безопасности, зимний пакет, круиз-контроль и бесключевой доступ. В более дорогих версиях доступны камеры кругового обзора, панорамная крыша и другие опции. Волга оказалась немного дешевле оригинального Джили Манджаро. Тенет T плюс L4 поступит в продажу в третьем квартале этого года. Это вторая модель от новой российской марки. Ранее анонсировали более крупный L6. Тенет плюс L4 – аналог Тенет T4. Просто Тенет будет дешевле и консервативнее по дизайну. У новинки более броская внешность и расширенный набор оборудования. Лиавто запустил страховую программу для владельцев автомобилей, купленных по параллельному импорту. Полноценная гарантия на эти машины не распространяется. Страховая программа дает схожие возможности – гарантийный ремонт, техпомощь, эвакуацию и подменный автомобиль. Цена рассчитывается дилером индивидуально, исходя из возраста и пробега автомобиля. Двухдверные купе были и остаются востребованными у любителей стильных молодежных автомобилей. Кузов отлично подходит тем, кому не нужно думать об удобстве установки детского кресла и пространстве в багажнике для коляски. В середине 90-х Mercedes разработал купешку CLK. В этой машине совместили молодежный бунтарский дух и элегантный стиль Мерседесов того времени. Подробнее историю Мерседеса расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Любовь и...
3: золото на Иваново FM. С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
2: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
3: С бриллиантами. Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

после случившемся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать?

0: Реклама на Иваново FM.
1: Любовь и
2: золото на Иваново FM.
3: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
1: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
2: с бриллиантами.
3: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
4: Выгодно?
1: Да!
4: Где?
1: В высшей лиге.
4: Картофель астраханский 49,90. Томат розовый 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм со 2 по 8 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове пока не предвидится повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Ранее мы сообщали, что перевозчики хотят увеличить цену билета в автобусах до 47 рублей. Причина в резком подорожании дизеля, которое произошло в 20-х числах июня. Сейчас ситуация нормализовалась. В среднем литр дизельного топлива стоит около 75 рублей. К вопросу о повышении стоимости транспортные компании вернутся, когда исчезнут очереди на заправках, сообщили в Совете ивановских перевозчиков. В Иванове осудили участников громкого дела о хищении при капремонте кинотеатра «Современник». В состав организованной группы вошли бывший начальник департамента строительства, гендиректор Ивановского объединения строителей и несколько проектировщиков. Они заключили контракт на разработку проектно-сметной документации для реконструкции кинотеатра, получили 12 миллионов из бюджета, но работы не выполнили. Преступников осудили на сроки от 4 до 7 лет, оштрафовали и лишили званий почетных строитель Ивановской области. Шуя стала вторым городом Ивановской области, где ввели туристический налог. Его начнут взимать с января следующего года. Минимальная сумма сбора – 100 рублей за сутки проживания. Уплачивать его будут отели, санатории и физлица, оказывающие услуги по временному размещению. Ранее такой налог был установлен в Плёсе. В прошлом году он принес в городскую казну более 3 миллионов рублей. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
2: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.
2: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 64%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
2: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 4 июля.
1: Год 1848.
2: В Лондоне впервые опубликован манифест коммунистической партии. Он стал первым программным документом научного коммунизма и первой программой международной коммунистической организации. Манифест был написан Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом по поручению Второго конгресса Союза коммунистов, состоявшегося в 1847 году. В сжатой форме манифест формулировал основные положения материалистического понимания истории, объективные законы развития общества, закономерности перехода от одного способа производства к другому. Он характеризовал историю всех ранее существовавших классовых обществ как историю борьбы классов. Манифест остро критиковал устои буржуазного строя, осуждал захватническую политику буржуазии, агрессивные войны, присущие капитализму, и доказывал, что свержение капиталистического строя приведет к коренному изменению международных отношений.
1: Год 1900.
2: Из Кронштадта на поиски мифической земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толя. Впервые о загадочном острове сообщил в 1811 году добывавший песца на северных берегах Новосибирских островов зверопромышленник Яков Санников. Опытный полярный путешественник, ранее открывший острова Столбовой и Фадеевский, высказывал мнение о существовании обширной земли к северу от острова Котельного. По словам охотника, над морем поднимались высокие каменные горы. Другим свидетельством в пользу существования обширных земель на севере стали наблюдения за перелетными птицами. Весной они улетали дальше на север, а осенью возвращались с потомством. Поскольку птицы не могли обитать в ледяной пустыне, то высказывались предположения, что земля Санникова богата и плодородна, и птицы летят именно туда. На ее поиски и были нацелены арктические экспедиции барона Толя, убежденного в существовании Арктиды, северного полярного континента. 13 августа Толь увидел контуры четырех гор, которые на востоке соединялись с низменной землей. Таким образом, сообщение Санникова подтвердилось полностью, писал полярник в своем дневнике. «Мы вправе нанести в соответствующем месте на карту пунктирную линию и написать на ней «Земля Санникова». Однако в 1938 году советские летчики доказали, что земли Санникова не существует. По мнению исследователей, она, как и многие арктические острова, была сложена не из скал, а из вечной мерзлоты, поверх которой был нанесен слой грунта. В конце 19 или начале 20 века лед растаял, и земля Санникова исчезла, подобно островам Васильевскому и Семеновскому, созданным ископаемым льдом.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
8: Пьяный олень дороги не хозяин.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Любовь и
1: золото на Иваново-ФМ.
2: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
3: Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Я хотела бы признаться в любви своему сыну Дмитрию. Дорогой сын, я знаю, что ты у меня очень умный и способный. Я знаю, что впереди тебя ждет много испытаний, но и много радости. Я желаю тебе счастья, здоровья, успехов и уверена, что ты всего добьешься, а я помогу.
2: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
0: Любовь и
1: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжска.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026» в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейд-ин». Предложение ограничено, не является офертой.
5: Любовь и...
6: золото на Иваново-ФМ.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
8: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
6: С бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
9: «Газпром Газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
10: «Олимп Плюс» – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Волга К50 стоит от 4 миллионов 300 тысяч рублей. В базовой версии у кроссовера есть 4 подушки безопасности, зимний пакет, круиз-контроль и бесключевой доступ. В более дорогих версиях доступны камеры кругового обзора, панорамная крыша и другие опции. Волга оказалась немного дешевле оригинального Джили Манджаро. Тенет Т плюс L4 поступит в продажу в третьем квартале этого года. Это вторая модель от новой российской марки. Ранее анонсировали более крупный L6. Тенет плюс L4 – аналог Тенет Т4. Просто Тенет будет дешевле и консервативнее по дизайну. У новинки более броская внешность и расширенный набор оборудования. Лиавто запустил страховую программу для владельцев автомобилей, купленных по параллельному импорту. Полноценная гарантия на эти машины не распространяется. Страховая программа дает схожие возможности – гарантийный ремонт, техпомощь, эвакуацию и подменный автомобиль. Цена рассчитывается дилером индивидуально, исходя из возраста и пробега автомобиля. Двухдверные купе были и остаются востребованными у любителей стильных молодежных автомобилей. Кузов отлично подходит тем, кому не нужно думать об удобстве установки детского кресла и пространстве в багажнике для коляски. В середине 90-х Mercedes разработал купешку CLK. В этой машине совместили молодежный бунтарский дух и элегантный стиль Мерседесов того времени. Подробнее историю Мерседеса расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Представьте 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
9: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
10: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Голос Узбекистана, Владимирская область, село Чайково, УКРН 13-333-5-0-263.
12: Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Я заказала такое летнее платье и босоножки, закачаешься.
13: Правда, привезут только к концу недели.
14: А я на летнюю распродажу в Серебку сходила. Все сразу померила, купила и даже сэкономила. Весь июль в Серебряном городе летняя распродажа 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: «Золото» на Иваново ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Артем, и я хотел бы признаться в любви своей маме. Она очень любящая и заботливая женщина, всегда поддержит и поможет. Я ее безумно люблю и желаю для нее всего хорошего. Если, мам, ты меня сейчас слушаешь, я тебе передаю привет, и не только тебе, и компании Иваново ФМ.
1: Принято, поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжска.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А.
4: Цена автомобиля «Хавейл H3 2026» в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
5: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
6: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
7: Любовь и...
8: золото на Иваново-ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
11: Выгодно?
12: Да.
11: Где?
12: В высшей лиге.
13: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, с вами в пути Данила Раскатов. Я познакомлю вас с наиболее интересными дорожными новостями за неделю.
0: Официальная информация.
2: В Иванове пока не предвидится повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Ранее мы сообщали, что перевозчики хотят увеличить цену билета в автобусах до 47 рублей. Причина в резком подорожании дизеля, которое произошло в 20-х числах июня. Сейчас ситуация нормализовалась. В среднем литр дизельного топлива стоит около 75 рублей. К вопросу о повышении стоимости транспортные компании вернутся, когда исчезнут очереди на заправках, сообщили в Совете ивановских перевозчиков. В Иванове продолжается обновление улично-дорожной сети. В этом году в городе приводят в порядок более 40 объектов. Сейчас работы идут сразу на нескольких участках. Так, на улицах Рабфаковской, Наговицыной и Кренистовой и в Слесарном переулке уже положили нижний слой асфальта. Как отмечают в мэрии, дорожники не просто латают ямы, а обновляют инфраструктуру комплексно. Вместе с проезжей частью преображаются парковочные карманы и тротуары. Сотрудники Ивановской госавтоинспекции отмечают профессиональный праздник. Дорожной полиции исполняется 90 лет. 3 июля 1936 года Совет народных комиссаров утвердил положение о государственной автомобильной инспекции Главного управления рабочей крестьянской милиции. Сегодня ГАИ – это высокотехнологичная структура, использующая интеллектуальные транспортные системы и автоматизированные комплексы фиксации нарушений. Добавим, что в Ивановской области трудятся одни из лучших в стране стражей порядка. В преддверии юбилея службы состоялся конкурс среди инспекторов из российских регионов и ближнего зарубежья. Участники демонстрировали знания законов, мастерство в скоростном вождении и высокоточной стрельбе. Ивановцы заняли 7-е место.
0: Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов мы продолжаем наш недельный обзор.
2: Минпромторг не фиксирует системных проблем с топливом у торговых сетей, которые могли бы повлиять на поставки продуктов в магазины. Как передает ТАСС, ведомство держит ситуацию на контроле и остается на связи с отраслью. В министерстве подчеркнули, что при необходимости будут приняты меры, чтобы товары оставались доступными для покупателей. Ночные «Ласточки» из Иваново в Москву и обратно будут ходить по новому графику. Корректировки коснутся некоторых рейсов со 2 по 17 июля. Расписание изменится в связи с ремонтом путей. Добавим также, что на днях в Ивановское депо поступили 4 новых тепловоза. Они будут задействованы на участках Северной магистрали в Ивановской и Ярославской областях. Как сообщили в РЖД, локомотивы отечественного производства оснащены экономичным дизельным двигателем и позволят повысить качество перевозок, снизить расходы и влияние на окружающую среду. На ивановских дорогах приводят в порядок инфраструктуру. Как сообщает мэрия, сейчас бригады красят дорожные ограждения. Уже обновлены улица Карла Маркса и вокзальная площадь. За неделю покрашено более 400 пролетов. Работы продолжаются на центральных проспектах. Параллельно идет ликвидация стихийных свалок. За последние дни из города вывезли почти 500 кубов отходов.
0: Дорожная хроника.
1: У микрофона Данила Раскатов. Напоминаю, вы слушаете итоговый выпуск «Дорожной хроники».
2: В Ивановской области за один день произошли 2 смертельных ДТП. Обе трагедии зарегистрированы на трассе Ростов-Иваново-Нижний Новгород. 30 июня ночью 32-летний водитель «Опеля» не справился с управлением и врезался в ограждение. Машина перевернулась, автомобилист вылетел из салона и погиб. Вторая авария зафиксирована утром. Пожилой велосипедист попал под колеса «Рено». От полученных травм мужчина скончался. Обстоятельства обоих ДТП устанавливают сотрудники полиции. Средняя выплата по ОСАГО за ремонт автомобиля может вырасти примерно на 10%. Как сообщили в Банке России, это связано с новыми правилами расчета стоимости запчастей и материалов. Страховщики будут реже учитывать слишком дешевые аналоги оригинальных деталей. Кроме того, в стоимость ремонта полностью включат расходные материалы, например, уплотнители и наклейки, которые приходится менять после аварии. Новый порядок начнет действовать с 11 июля. В летний период водителям рекомендовали, кроме аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки, возить с собой запас питьевой воды, внешний аккумулятор для телефона, фонарь и светоотражающий жилет. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Если вы отправляетесь на авто в дальнюю поездку, то разумно дополнить комплект компрессором для подкачки шин и минимальным набором инструментов. Эти вещи занимают немного места, но способны существенно упростить решение проблем в дороге. Помимо прочего, водителей призвали не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях в жаркую и солнечную погоду.
0: Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: Продолжаем подводить дорожные итоги недели в студии Данила Раскатов.
2: Министерство транспорта совместно с профильными ведомствами ведет разработку методических рекомендаций, в которых пропишут новый индивидуальный подход к установлению и корректировке скоростных ограничений на дорогах. Их принятие запланировано на 2027 год, сообщает российская газета со ссылкой на ведомство. Планируется, что в рекомендациях будет учитываться фактическая интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий, к примеру, жилые дома, школы или торговые центры. В Госдуме уверены, что скорость движения следует повышать там, где позволяет обстановка, поскольку улучшается качество дорог, а машины становятся более технологичными и надежными. Около 5 миллионов водителей такси в России работают неофициально. По подсчетам аналитиков, в соцсетях и мессенджерах действует больше 11 тысяч чатов и сообществ, где пассажиры и водители договариваются о поездках напрямую. Участники рынка связывают это с требованиями к официальной работе в такси. С сентября 2023 года водители должны состоять в реестре перевозчиков, проходить медицинские и технические осмотры, оформлять путевой лист. Отдельные требования есть и к автомобилям. Сейчас на согласовании находится законопроект, который должен упростить требования для водителей, подрабатывающих на личных авто, свободное от основной работы время. Инициативу обсуждают с Минтрансом, МВД и Минздравом. В России с начала года резко выросли розничные цены на запчасти и комплектующие для автомобилей иностранного производства. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные, представленные участниками рынка. С января стоимость запчастей для популярных среди россиян марок машин увеличилась в среднем на 15-20%. Эксперты поясняют, что рост цен в наибольшей степени затронул сегменты комплектующих с доминированием нескольких производителей. Заметнее всего подорожали электронные компоненты и оптика, а также тормозные системы.
0: Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов мы продолжаем наш недельный обзор.
2: В Иванове пассажирка маршрутки подала в суд на перевозчика. Авария произошла в августе прошлого года на улице Громобоя. Водитель пассажирского автобуса столкнулся с иномаркой. В момент ДТП травмы получила 64-летняя пенсионерка. Она взыскала с транспортной компании компенсацию в 70 тысяч рублей. Ранее с виновника аварии в пользу внучки этой женщины взыскали 25 тысяч. Девочка также пострадала в этой аварии. Эксперты в области страхового мошенничества предупреждают о новой схеме обмана, в которой злоумышленники активно используют фотографии автомобилей из открытых источников. Главной мишенью преступников становятся снимки машин с четко видимыми номерами, опубликованные в социальных сетях или на площадках по продаже авто. Аферисты скачивают фото, а затем с помощью специальных программ наносят на кузов авто виртуальные повреждения, царапины, вмятины или трещины. После этого от имени ничего не подозревающего владельца подается поддельное заявление в страховую компанию о якобы произошедшем ДТП с приложением счета за фиктивный ремонт.
1: Подошел к концу итоговый выпуск «Дорожной хроники». С вами был Данила Раскатов. Хороших выходных и удачи на дорогах!
0: «Дорожная хроника»

шел к людям, он нес им надежду, любовь, красоту. Люди взяли его и гвоздями прибили к кресту.

0: за нас.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки — удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-233-00-263.
14: Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Я заказала такое летнее платье и босоножки. Закачаешься.
15: Правда, привезут только к концу недели.
16: А я на летнюю распродажу в Серебку сходила. Все сразу померила, купила и даже сэкономила. Весь июль в Серебряном городе летняя распродажа 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди не пускает стены.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026» в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
4: Любовь и...
5: золото на Иваново FM.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
5: с бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Окна, двери, потолки, расстрой!
10: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
9: Росстрой!
10: 57-71-17.
11: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове пока не предвидится повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Ранее мы сообщали, что перевозчики хотят увеличить цену билета в автобусах до 47 рублей. Причина в резком подорожании дизеля, которое произошло в 20-х числах июня. Сейчас ситуация нормализовалась. В среднем литр дизельного топлива стоит около 75 рублей. К вопросу о повышении стоимости транспортные компании вернутся, когда исчезнут очереди на заправках, сообщили в Совете ивановских перевозчиков. В Иванове осудили участников громкого дела о хищении при капремонте кинотеатра «Современник». В состав организованной группы вошли бывший начальник департамента строительства, гендиректор Ивановского объединения строителей и несколько проектировщиков. Они заключили контракт на разработку проектно-сметной документации для реконструкции кинотеатра, получили 12 миллионов из бюджета, но работы не выполнили. Преступников осудили на сроки от 4 до 7 лет, оштрафовали и лишили званий почетных строителей Ивановской области. Шуя стала вторым городом Ивановской области, где ввели туристический налог. Его начнут взимать с января следующего года. Минимальная сумма сбора – 100 рублей за сутки проживания. Уплачивать его будут отели, санатории и физлица, оказывающие услуги по временному размещению. Ранее такой налог был установлен в Плёсе. В прошлом году он принес в городскую казну более 3 миллионов рублей. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Домбыта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 4 июля.
1: Год 1848.
2: В Лондоне впервые опубликован манифест коммунистической партии. Он стал первым программным документом научного коммунизма и первой программой международной коммунистической организации. Манифест был написан Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом по поручению Второго конгресса Союза коммунистов, состоявшегося в 1847 году. В сжатой форме манифест формулировал основные положения материалистического понимания истории, объективные законы развития общества, закономерности перехода от одного способа производства к другому. Он характеризовал историю всех ранее существовавших классовых обществ как историю борьбы классов. Манифест остро критиковал устои буржуазного строя, осуждал захватническую политику буржуазии, агрессивные войны, присущие капитализму, и доказывал, что свержение капиталистического строя приведет к коренному изменению международных отношений.
1: Год 1900-й.
2: Из Кронштадта на поиски мифической земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толя. Впервые о загадочном острове сообщил в 1811 году добывавший песца на северных берегах Новосибирских островов зверопромышленник Яков Санников. Опытный полярный путешественник, ранее открывший острова Столбовой и Фадеевский, высказывал мнение о существовании обширной земли к северу от острова Котельного. По словам охотника, над морем поднимались высокие каменные горы. Другим свидетельством в пользу существования обширных земель на севере стали наблюдения за перелетными птицами. Весной они улетали дальше на север, а осенью возвращались с потомством. Поскольку птицы не могли обитать в ледяной пустыне, то высказывались предположения, что земля Санникова богата и плодородна, и птицы летят именно туда. На ее поиски и были нацелены арктические экспедиции барона Толя, убежденного в существовании Арктиды, северного полярного континента. 13 августа Толь увидел контуры четырех гор, которые на востоке соединялись с низменной землей. Таким образом, сообщение Санникова подтвердилось полностью, писал полярник в своем дневнике. «Мы вправе нанести в соответствующем месте на карту пунктирную линию и написать на ней «Земля Санникова». Однако в 1938 году советские летчики доказали, что земли Санникова не существует. По мнению исследователей, она, как и многие арктические острова, была сложена не из скал, а из вечной мерзлоты, поверх которой был нанесен слой грунта. В конце 19-го или начале 20 века лед растаял, и земля Санникова исчезла, подобно островам Васильевскому и Семеновскому, созданным ископаемым льдом.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
12: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
13: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Суздальский Николай, Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-00-263.
14: Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Я заказала такое летнее платье и босоножки, закачаешься. Правда, привезут только к концу недели.
15: А я на летнюю распродажу в Серебку сходила. Все сразу померила, купила и даже сэкономила. Весь июль в Серебряном городе летняя распродажа 0+.
16: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Любовь и
1: золото на Иваново-ФМ.
2: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
3: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, и я хотела бы признаться в любви своему единственному мужчине в жизни, Дмитрию. Я его безумно люблю, я безумно рада, что именно нас свела с ним вдвоем судьба. Спасибо ему за каждый день, проведенный в жизни, подарками, признаниями в любви. Каждый день радует меня. Спасибо.
2: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
0: Любовь и
1: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в Автоэкспресс Хавейл Про. Только до 31 июля внедорожники Хавейл H3 от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества Хавейл H3. Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А.
5: Цена автомобиля «Хавейл H3 2026» в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Любовь и...
9: Золото на Иваново FM.
10: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
11: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
9: с бриллиантами.
10: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.
13: А за окошком месяца, мам.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
8: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
9: Пьяная олень. Дороги не хозяин.
10: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Голос Узбекистана, Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-5-0-263.
12: Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Я заказала такое летнее платье и босоножки, закачаешься.
13: Правда, привезут только к концу недели.
14: А я на летнюю распродажу в Серебку сходила. Все сразу померила, купила и даже сэкономила. Весь июль в Серебряном городе летняя распродажа 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

Моя течет, мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет, неужели все это не пройдет?

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Волга К50 стоит от 4 миллионов 300 тысяч рублей. В базовой версии у кроссовера есть 4 подушки безопасности, зимний пакет, круиз-контроль и бесключевой доступ. В более дорогих версиях доступны камеры кругового обзора, панорамная крыша и другие опции. Волга оказалась немного дешевле оригинального Джили Манджаро. Тенет Т плюс Л4 поступит в продажу в третьем квартале этого года. Это вторая модель от новой российской марки. Ранее анонсировали более крупный L6. Тенет плюс L4 – аналог Тенет Т4. Просто Тенет будет дешевле и консервативнее по дизайну. У новинки более броская внешность и расширенный набор оборудования. Лиавто запустил страховую программу для владельцев автомобилей, купленных по параллельному импорту. Полноценная гарантия на эти машины не распространяется. Страховая программа дает схожие возможности – гарантийный ремонт, техпомощь, эвакуацию и подменный автомобиль. Цена рассчитывается дилером индивидуально, исходя из возраста и пробега автомобиля. Двухдверные купе были и остаются востребованными у любителей стильных молодежных автомобилей. Кузов отлично подходит тем, кому не нужно думать об удобстве установки детского кресла и пространстве в багажнике для коляски. В середине 90-х Mercedes разработал купешку CLK. В этой машине совместили молодежный бунтарский дух и элегантный стиль Mercedes'ов того времени. Подробнее историю Mercedes'а расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре. В центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026» в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
5: Любовь и...
6: золото на Иваново FM.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
8: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
9: С бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
11: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
12: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
13: Росстрой.
12: 57-71-17.
14: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
15: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
9: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
10: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Голос утренний диван. Владимирская область, село Чиликово. УКН 13-333-5-0-263.
12: Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Я заказала такое летнее платье и босоножки. Закачаешься. Правда, привезут только к концу недели.
13: А я на летнюю распродажу в Серебку сходила. Все сразу померила, купила и даже сэкономила. Весь июль в Серебряном городе летняя распродажа. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 4 июля.
2: Год 1848.
3: В Лондоне впервые опубликован манифест коммунистической партии. Он стал первым программным документом научного коммунизма и первой программой международной коммунистической организации. Манифест был написан Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом по поручению Второго конгресса Союза коммунистов, состоявшегося в 1847 году. В сжатой форме манифест формулировал основные положения материалистического понимания истории, объективные законы развития общества, закономерности перехода от одного способа производства к другому. Он характеризовал историю всех ранее существовавших классовых обществ как историю борьбы классов. Манифест остро критиковал устои буржуазного строя, осуждал захватническую политику буржуазии, агрессивные войны, присущие капитализму, и доказывал, что свержение капиталистического строя приведет к коренному изменению международных отношений.
2: Год 1900-й.
3: Из Кронштадта на поиски мифической земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толя. Впервые о загадочном острове сообщил в 1811 году добывавший песца на северных берегах Новосибирских островов зверопромышленник Яков Санников. Опытный полярный путешественник, ранее открывший острова Столбовой и Фадеевский, высказывал мнение о существовании обширной земли к северу от острова Котельного. По словам охотника, над морем поднимались высокие каменные горы. Другим свидетельством в пользу существования обширных земель на севере стали наблюдения за перелетными птицами. Весной они улетали дальше на север, а осенью возвращались с потомством. Поскольку птицы не могли обитать в ледяной пустыне, то высказывались предположения, что земля Санникова богата и плодородна, и птицы летят именно туда. На ее поиски и были нацелены арктические экспедиции барона Толя, убежденного в существовании Арктиды, северного полярного континента. 13 августа Толь увидел контуры четырех гор, которые на востоке соединялись с низменной землей. Таким образом, сообщение Санникова подтвердилось полностью, писал полярник в своем дневнике. «Мы вправе нанести в соответствующем месте на карту пунктирную линию и написать на ней «Земля Санникова». Однако в 1938 году советские летчики доказали, что земли Санникова не существует. По мнению исследователей, она, как и многие арктические острова, была сложена не из скал, а из вечной мерзлоты, поверх которой был нанесен слой грунта. В конце 19-го или начале 20 века лед растаял, и земля Санникова исчезла, подобно островам Васильевскому и Семеновскому, созданным ископаемым льдом.
1: Занавес времени. История государства российского.
4: Реклама на Иваново FM.
5: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026» в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
8: Любовь и...
9: золото на Иваново FM. С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
9: С бриллиантами. Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
11: Окна, двери, потолки, расстрой.
12: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57 71 17.
11: Росстрой.
8: 8-967-71-17.
13: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
14: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: Иванове 4 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове пока не предвидится повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Ранее мы сообщали, что перевозчики хотят увеличить цену билета в автобусах до 47 рублей. Причина в резком подорожании дизеля, которое произошло в 20-х числах июня. Сейчас ситуация нормализовалась. В среднем литр дизельного топлива стоит около 75 рублей. К вопросу о повышении стоимости транспортные компании вернутся, когда исчезнут очереди на заправках, сообщили в Совете ивановских перевозчиков. В Иванове осудили участников громкого дела о хищении при капремонте кинотеатра «Современник». В состав организованной группы вошли бывший начальник департамента строительства, гендиректор Ивановского объединения строителей и несколько проектировщиков. Они заключили контракт на разработку проектно-сметной документации для реконструкции кинотеатра, получили 12 миллионов из бюджета, но работы не выполнили. Преступников осудили на сроки от 4 до 7 лет, оштрафовали и лишили званий почетных строители Ивановской области. Шуя стала вторым городом Ивановской области, где ввели туристический налог. Его начнут взимать с января следующего года. Минимальная сумма сбора 100 рублей за сутки проживания. Уплачивать его будут отели, санатории и физлица, оказывающие услуги по временному размещению. Ранее такой налог был установлен в Плёсе. В прошлом году он принес в городскую казну более 3 миллионов рублей. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
7: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в «Мастак.ру».
8: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
9: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова, ОКН
0: 13-333-50-263. Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: вами Иваново ФМ.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю.

0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
2: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша супер акция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я очень обожаю и люблю свою супругу Наталью. Вот, она у меня самая единственная, самая красивая, самая-самая. Очень ей признателен, очень ей благодарен за все, что она для меня делает. Я ее очень обожаю, люблю. Соответственно,

0: Люблю наших детишек, Елизавету и Михаила, всех своих родственников. Но все-таки супруга у меня на первом месте вместе с детьми. Они у меня самые любимые, самые красивые, самые обожаемые. Я вас очень сильно люблю.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново FM ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
2: Любовь и
3: золото на Иваново FM. Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Волга К50 стоит от 4 миллионов 300 тысяч рублей. В базовой версии у кроссовера есть 4 подушки безопасности, зимний пакет, круиз-контроль и бесключевой доступ. В более дорогих версиях доступны камеры кругового обзора, панорамная крыша и другие опции. Волга оказалась немного дешевле оригинального Джили Манджаро. Тенет Т плюс Л4 поступит в продажу в третьем квартале этого года. Это вторая модель от новой российской марки. Ранее анонсировали более крупный L6. Тенет плюс L4 – аналог Тенет Т4. Просто Тенет будет дешевле и консервативнее по дизайну. У новинки более броская внешность и расширенный набор оборудования. Лиавто запустил страховую программу для владельцев автомобилей, купленных по параллельному импорту. Полноценная гарантия на эти машины не распространяется. Страховая программа дает схожие возможности – гарантийный ремонт, техпомощь, эвакуацию и подменный автомобиль. Цена рассчитывается дилером индивидуально, исходя из возраста и пробега автомобиля. Двухдверные купе были и остаются востребованными у любителей стильных молодежных автомобилей. Кузов отлично подходит тем, кому не нужно думать об удобстве установки детского кресла и пространстве в багажнике для коляски. В середине 90-х Mercedes разработал купешку CLK. В этой машине совместили молодежный бунтарский дух и элегантный стиль Mercedes'ов того времени. Подробнее историю Mercedes'а расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Любовь и...
5: золото на Иваново-ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
5: С бриллиантами!
6: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: вечера. Рука об руку на Иваново FM.
1: Всем добрый вечер. Это программа «Рука об руку» в студии Иваново FM, Елена Лебединская и иеромонах Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий. Здравствуйте, дорогой отец Макарий.
2: Здравствуйте, дорогая Лена, уважаемые слушатели. Рад с вами сегодня снова побеседовать.
1: Дорогой отец Макарий, впереди день любви, семьи и верности. Этому и будет посвящена наша сегодняшняя программа. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, каковы истоки этого праздника и в чем принципиальное отличие от Дня влюбленных, который так активно рекламируют 14 февраля.
2: Да, все очень просто. Рекламирует кто это 14 февраля? Несчастного Валентина, мученика из Италии. Ну, коммерция. Коммерция и разврат. Две ножки у этого, в кавычках, праздника. Коммерция и разврат. Не знаю, что там вперед бежит. Нас это не касается. Что касается нашей ситуации, мы связываем этот праздник с памятью Петра и Февронии Муромских князей. Дело в том, что большая часть святых, прославленных православной церковью, это люди либо монашеского устроения, либо архиерейского, священнического, ну, тоже, в конце концов, в большинстве своем монахи. Поэтому достаточно мало известно святых по очевидным причинам. Семья – дело такое замкнутое, а, наоборот, служение там какого-нибудь полководца или епископа, оно открытое. Достаточно мало количества святых известно, кто был бы, ну, прославился бы своей вот семейной жизнью, семейной любовью. Не потому, что этой любви мало, а потому, что она менее известна, потому, что она скрыта, святыня под спудом, да. Вот так вот. Ну, и вот Петр и Февроний Муромский, их житие традиционное, связано с их самопожертвованием, с их трудностями, испытаниями, там что в центре всего дела. Пытались их разлучить. Это был князь, это была девушка, так сказать, простого народа. Их пытались разлучить, но они не поддались, вот остались вместе и Акимбром сохранили свой брак и свою любовь. Не потому что, еще раз подчеркиваю, дорогие слушатели, не потому что в этом что-то исключительное, а потому что достаточно редко бывает, что этот факт и выходит наружу, что они становятся известны всей церкви, всему народу. Вот потому и этот вот день был уже в наше время определен как день, посвященный семье и любви. Заметим, что он выпадает еще к тому же на пост, апостольский, Петровский пост, который заканчивается 12 июля. Поэтому осенью, в сентябре, дублируется этот праздник, день перенесения их мощей в городе Муроме, когда уже поста нет, все желающие могут в этот день особенно, в осенний праздник, могут совершить церковное венчание. Вот это единственное ограничение, которое существует. Так, конечно, праздник все остается праздником, любовь любовью, но церковное венчание, церковное, подчеркиваю, гражданское венчание в ЗАГСе, это дело уже гражданского расписания. А брак венчания в церкви будет происходить осенним праздником в честь Петра и Февронии Муромских.
1: Отец Макарий, ну, с давних пор известно, что человеку нужно хлеба и зрелищ, поэтому в любом случае День любви, семьи и верности будут отмечать. И вы знаете, даже вот мы, я вам в прошлом году давала обещание, да, на Иваново FM этот праздник раскрутить, ну, намного более масштабно, прекрасно, чем 14 февраля. Прекрасно. И у нас как раз будет завершение грандиозной нашей акции. Прекрасно. Ну, и те люди, которые прониклись нашими традиционными ценностями, они в любом случае отмечать этот праздник будут. Ну, но хорошо, если идет пост, то как-то когда отмечать?
2: Ну, только, я говорю, пост накладывает одно ограничение. В эти дни браковенчание не совершается. А какой вы там пищу едите в наше благословенное время? На хлеб нету ограничений, и зрелищ тоже предостаточно. А вообще, в целом, это, конечно, поговорка относится к римскому плебсу и скорее противодействует, противостоит христианскому взгляду на мир. А Христос заповедал любовь к Богу и любовь к ближним. Ни то, ни другое прямого отношения не имеет к хлебу и зрелищам, но...
1: Ну и до святости всем нам далеко.
2: Не очень хорошо вы говорите. Воля Божия есть святость ваша, пишет апостол Павел в послании филиппийцам, если не ошибаюсь. И мы должны следовать этой воле. Это не значит, что назначить себе, что теперь я буду святым. Это глупость. Но теперь или всегда я буду стремиться к святости. Я буду искоренять, устранять из своей жизни все то, что мешает исполнению Божьей воли, то есть исполнению вот этого вот задачи освящения или святости. А сюда, в первую очередь, едва ли не в первую очередь для женатых людей, и вообще для большинства из нас, относятся семейные отношения. Так.
1: Многие семейные пары сегодня сталкиваются с бесплодием и, конечно, прибегают к различным видам медицинской помощи. Слава богу, медицина не стоит на месте. В том числе и к искусственному оплодотворению. Как смотрит на это церковь?
2: Тут искусственное оплодотворение иногда у нас путают с экстрасенсом. экстракорпоральным оплодотворением. Экстракорпоральное оплодотворение – дело сложнее, потому что оно часто связано с уничтожением зачатых эмбрионов, то есть зачатой жизни. Это следует избегать. Это по существу равносильно убийству ребенка в материнской утробе. Но дело в том, что 25 лет назад, когда принимались основы социальной концепции, вот эти предупреждения были сделаны. С тех пор прошло четверть века, и медицина, и гинекология и продвигается большими темпами вперед. Советуйтесь с врачом, и одновременно не упускайте очень простой факт. Дети родятся от любви. Это любовь супружеская, это любовь интимная, это любовь к Богу, эта любовь реализуется и в молитве, и в общей молитве, и во всем остальном, что соединяет мужа и жену в браке. Вот примерно так.
1: Ну, тем не менее, дети, рожденные после успешного ЭКО, не вырастают биороботами. Случается ли, что к священникам обращаются с какими-то вопросами? Можно ли крестить, например? Или, может быть, делятся какими-то страхами по поводу воспитания?
2: Ну, крестим их детей, мы предусматриваем. Смотрите, здесь очень просто все решается, даже не сводится к экстракорпоральному благотворению. Крестим мы детей как часть своей христианской семьи. Если это семья пренебрегает принципами цивилизованного общества о том, что убийство ребенка недопустимо в материнской утробе, ну, значит, тогда они чужды церкви, ну, что с ними сделаешь? Если они приносят покаяние, понимают, что что-то произошло в этом отношении, опять-таки не знаю, если они обнаруживают свою вину перед Богом и людьми в осуществлении этой процедуры, ну, тогда что ж, тогда нет греха непрощаемого, есть грех нераскаянный. Вот и весь ответ здесь, очень просто все. А дальше вот эти такие суеверия, предрассудки, о которых вы говорите, ну, тут уже, так сказать, на чужой роток не накинешь платок.
1: Переходим к следующему вопросу, тоже касается детей. Сейчас, как мы уже с вами говорили, очень много разводов, много повторных браков. Как быть, если дети от первого брака не могут найти общий язык с отчимом или мачехой и наоборот?
2: О, это трудный вопрос, действительно, но он, пожалуй, больше все-таки относится к социальной сфере, чем к религиозной. И решается в индивидуальном порядке. На одном полюсе лежит маленький ребенок и очень нормальные отношения между отчимом и мачехой. Обычно отчим, конечно. Ясное дело, ребенок остается, как правило, с матерью. И очень нормальный человек, и ребенок достаточно мал и гибок. Он просто его усыновляет, как правило, это возможно. И становится отцом. Второй отец, все, или первый отец. Даже они часто не знают своего этого отца. А на другом полюсе, если дети постарше, если там какие-то есть трения, действительно, внутрисемейные, доходим до того, что этот ребенок, например, растет уже у бабушки и у дедушки. Так как-то без конфликтов, знаете, даже просто с некоторыми военными хитростями сказать, ну вот, вот там он поссорится, поскандалит сам с отчимом. А мама скажет: дорогой, а ты знаешь, может, тебе лучше сейчас к бабушке съездить, там она ему скучает, там, ей нужна помощь. Ну и все, и поехали. Все это, так сказать, разрулить можно таким, без фанатизма и без догматизма. Догматы церкви существуют и никогда не исчезают. Но когда пытаются вносить вот такого рода индивидуальные трудности в какую-то догматическую структуру, ребенок должен расти с родителями. Отчим должен стать ему вторым отцом. Ну, глупости. Это опаснейшая глупость.
1: В продолжении этой темы, может быть, действительно, правильно вы говорите, основная эта проблема, она состоит в том, что не стоит взрослому ребенку пытаться стать мамой или папой. То есть понятно, что ребенок уже понимает, что это не мама и не папа.
2: По обстановке. Разные люди, разные дети, разные матери, разные отцы, разные отчимы, разная обстановка семьи.
1: Нет, ну а вы считаете, что отправить ребенка к бабушке — это наилучший способ? Нет ли здесь как раз и предательства какого-то со стороны матери или отца родного, что ребенка от себя отделяют для того, чтобы освободить место для мужчины или женщины?
2: Не так, чтобы отделяют прямо, так сказать, грубо формально, а дать ему возможность, этому уже подростку, будем говорить, находиться в тех условиях, которые для него более благоприятны. Он даже может не почувствовать того, что его предложение пожить некоторое время так с бабушкой и с дедушкой связано с тем, что там есть какие-то конфликты с отчимом.
1: Ну и хочется напомнить всем о родительском подвиге, о родительском долге некоем, да, который часто мы здесь вспоминали в предыдущих наших программах. Дорогие родители, вы тоже помните, что у ваших детей не будет второго детства, и дать им любовь, заботу вы можете лишь один период их жизни с рождения до 18 лет.
2: Совершенно верно.
1: Отец Макарий, я благодарю вас за сегодняшнюю программу. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию.
2: И вам спасибо всем.
1: Дорогие друзья, это была программа «Рука об руку». Я, Елена Лебединская, тоже с вами прощаюсь. Услышимся на Иваново ФМ.
0: «Рука об руку» на Иваново ФМ. Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
3: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 72%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
2: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Голос Утренникова, Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-333-00-263.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Выгодно?
7: Да!
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Картофель астраханский 49,90. Томат розовый 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм со 2 по 8 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Любовь и
2: золото на Иваново FM.
3: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
1: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
2: с бриллиантами.
3: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 4 июля.
1: Год 1848.
2: В Лондоне впервые опубликован манифест коммунистической партии. Он стал первым программным документом научного коммунизма и первой программой международной коммунистической организации. Манифест был написан Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом по поручению Второго конгресса Союза коммунистов, состоявшегося в 1847 году. В сжатой форме манифест формулировал основные положения материалистического понимания истории, объективные законы развития общества, закономерности перехода от одного способа производства к другому. Он характеризовал историю всех ранее существовавших классовых обществ как историю борьбы классов. Манифест остро критиковал устои буржуазного строя, осуждал захватническую политику буржуазии, агрессивные войны, присущие капитализму, и доказывал, что свержение капиталистического строя приведет к коренному изменению международных отношений.
1: Год 1900-й.
2: Из Кронштадта на поиски мифической земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толя. Впервые о загадочном острове сообщил в 1811 году добывавший песца на северных берегах Новосибирских островов зверопромышленник Яков Санников. Опытный полярный путешественник, ранее открывший острова Столбовой и Фадеевский, высказывал мнение о существовании обширной земли к северу от острова Котельного. По словам охотника, над морем поднимались высокие каменные горы. Другим свидетельством в пользу существования обширных земель на севере стали наблюдения за перелетными птицами. Весной они улетали дальше на север, а осенью возвращались с потомством. Поскольку птицы не могли обитать в ледяной пустыне, то высказывались предположения, что земля Санникова богата и плодородна, и птицы летят именно туда. На ее поиски и были нацелены арктические экспедиции барона Толя, убежденного в существовании Арктиды, северного полярного континента. 13 августа Толь увидел контуры четырех гор, которые на востоке соединялись с низменной землей. Таким образом, сообщение Санникова подтвердилось полностью, писал полярник в своем дневнике. «Мы вправе нанести в соответствующем месте на карту пунктирную линию и написать на ней «Земля Санникова». Однако в 1938 году советские летчики доказали, что земли Санникова не существует. По мнению исследователей, она, как и многие арктические острова, была сложена не из скал, а из вечной мерзлоты, поверх которой был нанесен слой грунта. В конце 19 или начале 20 века лед растаял, и земля Санникова исчезла, подобно островам Васильевскому и Семеновскому, созданным ископаемым льдом.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Выгодно?
5: Да!
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново.

0: золото на Иваново ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Максим. Я хочу признаться в любви своей невесте Ане. Анюточка, золото, ты моя самая яркая солнышко, звездочка. Я люблю тебя без меры. Спасибо, что подарили мне небеса такую очаровательную девушку. Люблю тебя, не могу.
1: Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и
0: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Любовь и
2: золото на Иваново FM.
3: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
1: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
2: с бриллиантами.
3: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове пока не предвидится повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Ранее мы сообщали, что перевозчики хотят увеличить цену билета в автобусах до 47 рублей. Причина в резком подорожании дизеля, которое произошло в 20-х числах июня. Сейчас ситуация нормализовалась. В среднем литр дизельного топлива стоит около 75 рублей. К вопросу о повышении стоимости транспортные компании вернутся, когда исчезнут очереди на заправках, сообщили в Совете ивановских перевозчиков. В Иванове осудили участников громкого дела о хищении при капремонте кинотеатра «Современник». В состав организованной группы вошли бывший начальник департамента строительства, гендиректор Ивановского объединения строителей и несколько проектировщиков. Они заключили контракт на разработку проектно-сметной документации для реконструкции кинотеатра, получили 12 миллионов из бюджета, но работы не выполнили. Преступников осудили на сроки от 4 до 7 лет, оштрафовали и лишили званий почетных строитель Ивановской области. Шуя стала вторым городом Ивановской области, где ввели туристический налог. Его начнут взимать с января следующего года. Минимальная сумма сбора – 100 рублей за сутки проживания. Уплачивать его будут отели, санатории и физлица, оказывающие услуги по временному размещению. Ранее такой налог был установлен в Плёсе. В прошлом году он принес в городскую казну более 3 миллионов рублей. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Ветер северо-западный 3,5 метров. В секунду температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ

0: Иваново FM.
1: Вернись, дверь не заперта.

нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто не...

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Волга К50 стоит от 4 300 000 рублей. В базовой версии у кроссовера есть 4 подушки безопасности, зимний пакет, круиз-контроль и бесключевой доступ. В более дорогих версиях доступны камеры кругового обзора, панорамная крыша и другие опции. Волга оказалась немного дешевле оригинального Джили Манджаро. Тенет Т плюс Л4 поступит в продажу в третьем квартале этого года. Это вторая модель от новой российской марки. Ранее анонсировали более крупный L6. Тенет плюс L4 – аналог Тенет Т4. Просто Тенет будет дешевле и консервативнее по дизайну. У новинки более броская внешность и расширенный набор оборудования. Лиавто запустил страховую программу для владельцев автомобилей, купленных по параллельному импорту. Полноценная гарантия на эти машины не распространяется. Страховая программа дает схожие возможности – гарантийный ремонт, техпомощь, эвакуацию и подменный автомобиль. Цена рассчитывается дилером индивидуально, исходя из возраста и пробега автомобиля. Двухдверные купе были и остаются востребованными у любителей стильных молодежных автомобилей. Кузов отлично подходит тем, кому не нужно думать об удобстве установки детского кресла и пространстве в багажнике для коляски. В середине 90-х Mercedes разработал купешку CLK. В этой машине совместили молодежный бунтарский дух и элегантный стиль Mercedes'ов того времени. Подробнее историю Mercedes'а расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Ветер северо-западный 3,5 метров. В секунду температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Любовь и
9: золото на Иваново-ФМ.
10: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
11: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
9: С бриллиантами.
10: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
12: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
13: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард» 50-00-45.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш, горизонт, лента, край земли. Я должен первым быть на горизонте.

то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
2: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Голос Утоснегивана, Владимирская область, село Чайково, ОКН 13-333-00-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
4: Выгодно?
5: Да!
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Картофель астраханский – 49,90. Томат розовый – 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм со 2 по 8 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

забытым словом на заваленке с домом дедом. Парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать

0: Реклама на Иваново FM.
1: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026 в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейд-ин». Предложение ограничено, не является офертой.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
3: Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Я заказала такое летнее платье и босоножки. Закачаешься. Правда, привезут только к концу недели.
4: А я на летнюю распродажу в Серебку сходила. Все сразу померила, купила и даже сэкономила. Весь июль в Серебряном городе летняя распродажа 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново-ФМ».

0: вами Иваново-ФМ.
1: Два влюбленных панка, бог в ритмах фанка, пляшут на таганке, пофиг на других, чувства

на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами Иваново ФМ.

что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,